Я раньше дымным забежал, тут порох барс мне Борька дал. На глаз без мерки забежал, чтоб стрельнуть сразу на повал.